тебя узнал через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

быть с тобой, то только чтоб счастливой сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить.

0: Шоу «Беш» на радио НС начинается с 7 часов утра в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе, бодрое утро.
0: Такое.
1: Бодрости нам немножечко не хватает, поэтому давайте бодриться вместе в эфире радио НС. Ну, голоса у нас ничего, вроде бодренькие. Мы вроде не палимся, но если только подсмотреть за нами в трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале радио НС. Только умоляем вас, не читайте по губам, пожалуйста.
0: Вы можете зайти просто смотреть на нас, помахать, вот мы машем. Вам машем. И, кстати, мы не с пустыми руками. Во-первых, завтра выходной.
1: Ура!
0: Во-вторых, у нас много чего интересного для вас. Много полезной информации, музыки классной будет тоже много. Ну и игры с подарками, все для вас.
1: Ты, кстати, знаешь, я сегодня, когда тяжело просыпалась, захожу и своим говорю, я завтра выходной.
0: Так.
1: На меня так все типа, что это? Я серьезно, выходной, не надо меня завтра будить, завтра праздник.
0: Завтра праздник, да. Ура, наконец-то. Вот. И, кстати, всех тех, у кого сегодня анализы, хотел сказать, экзамены, хорошо вам сдать, успешно. У моей доченьки сегодня экзамен.
1: О, Одиночка, удачи.
0: Держим за тебя пальчики. А у тебя как?
1: Моя сдалась вчера. Оценок еще нет, мы ждем их как раз сегодня утром, но я думаю, что все прошло хорошо. Как сказала одна из мамочек с родительского комитета, наши дети, как всегда, орали, шумели, никого не слушали. Я говорю, классно, значит, сдадут нормально.
0: Кстати, представляешь, что будет 1 июня здесь, когда к нам придут наши слушатели маленькие.
1: Это будет очень-очень весело. Это будет мощный экспириенс для нас, для всех. Делаем мы это впервые. Радио НС 1 июня распахивает двери для наших юных радиослушателей.
0: Да, вы можете прийти к нам в студию, посмотреть на то, как мы работаем, посмотреть на нашу прекрасную студию, пофоткаться, снять свои тиктоки здесь.
1: Кстати,
0: даже можете.
1: Да.
0: Ну и для того, чтобы попасть к нам в студию, нужно будет отправить на наш WhatsApp номер 8775-106-2011 заявочку с текстом «Буду 1 июня. Фамилия, имя, отчество ребенка и сопровождающего». В ответ мы вам ответим сообщением. Подтвердим. Вот так вот галочку поставим, адресок напишем.
1: И
0: вот
1: в списочек вас занесем. Поэтому обязательно пишите, будем рады абсолютно всем.
0: Ну, а мы пошли ставить себе чай. Чайник, кофе будем пить или чай. В общем, что-нибудь придумаем.
1: Кофе.
0: Просыпаться давайте вместе. Всем классной.

0: Бэш.
1: Ну что, начинаем утро, как всегда, с крутого настроя. Это крутая рубрика, где можно слушать каждый день прикольные треки с возможностью на голосование. И в конце месяца узнаем,
2: голосуем
1: попадет.
2: Мы в нашем телеграм-канале Радио НС. Заходите в телеграм-канал Радио НС, подписывайтесь. Там через несколько мгновений появится и песня, и голосовалка. И, конечно, хэштег май2026. Ребят, мы на этой неделе подводим итоги, поэтому обязательно пробегитесь по всем трекам. Проверьте, чтобы ваш голос за или против стоял на каждом. Это очень-очень важно.
1: Ну, а сегодня мы с вами слушаем всемирно известный платиновый хит американского хип-хоп-дуэта Маклмор и Райан Льюис. Песня называется «Can't Hold Us». Я думаю, что многие знают эту песню. Я ее люблю в диджейке своей постоянно играть.
2: Да.
1: Это зажигательная песня.
2: Но по названию, как обычно, мне пока ни о чем не говорит.
1: Но с первых нот, я думаю, ты поймешь, о чем идет речь. Ну-ка, давай проверим.
2: Давай.
1: Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да? Да?

0: голосовалка уже висит, сам трек тоже можете даже скачать себе на телефончик и слушать ее почаще. Ну а если хотите, чтобы она в эфире звучала почаще, то голосуйте за «Друзья». Обязательно голосуйте. Ну а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС. И впереди я расскажу, кто чаще получает травмы во время ДТП, мужчины или женщины. Ой-ой. Не пропустите, информация Давай. Очень важная.
1: Шоу «Беж». На радио МС.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как в

0: часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Пеш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И сейчас кое-что интересное и важное расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, кто чаще получает травмы во время ДТП, мужчины или женщины.
1: Да.
0: Значит так, выяснилось, что женщины по-разному, на самом деле, с мужчинами подвержены риску травм ДТП. Ученые из Технологического университета Австрии выяснили, что австрийки чаще австрийцев страдают во время ДТП. Исследователи проанализировали данные 2000 катастроф в Австрии с 2012 по 2024 год и реконструировали их с помощью виртуальных моделей тела. Компьютерное моделирование показало, что женщины на самом деле получают травмы выше, чаще, особенно старше 50 лет. Риск тяжелых последствий у них оказался примерно вдвое выше, представьте себе. Ученые отмечают, что дело не в машине или скорости, а в различиях анатомии, которые долго не учитывались в краш-тестах. Эта информация, друзья, для того, чтобы в лишний раз напомнить о важности соблюдения ПДД и бережного отношения друг к другу на дорогах. Так что слушайте Радио НС в машине и ездите спокойненько, берегите друг друга.
1: Ездите по правилам и уважайте остальных участников дорожного движения.
0: Согласна.
2: Спроси у Лимы.
1: Но впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:23 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Угу. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 26 мая, вторник. Поехали.
1: Итак, Овны, сегодня вас сильнее обычного будет раздражать медлительность окружающих. Главное, не устроить революцию раньше обеда.
0: Тельцы, день подкинет повод внезапно поменять мнение о человеке, которого вы давно считали понятным.
1: Близнецы, сегодня вы способны разговорить даже тех, кто обычно отвечает одним словом.
0: Раки, неожиданное желание навести порядок появится не в вещах, а в собственном круге общения.
1: Львы, кто-то пытается привлечь ваше внимание слишком очевидным для вас способом, и это скорее позабавит вас, чем впечатлит.
0: Девы, сегодня полезно сделать что-то без практической пользы, просто ради удовольствия и новых ощущений.
1: Весы, день может подарить очень красивый момент, который захочется мысленно пересматривать снова и снова.
0: Скорпионы, вы вдруг поймете, что больше не хотите тратить силы на то, что раньше казалось важным.
1: Стрельцы, случайное решение окажется настолько удачным, что будто бы вы готовили его несколько недель.
0: Козероги, сегодня вам особенно понравится идея ничего никому не доказывать и заниматься только тем, что реально цепляет.
1: Угу. Водолеи, одна ваша реплика способна случайно стать главным событием чьего-то дня.
0: Рыбы, сегодня вас может неожиданно втянуть в историю, на которую вы сначала вообще не собирались тратить время.
2: На радио МС.

0: продолжается. 7:27 в Казахстане. И мы готовы объявить тему сегодняшнего Нихабара.
1: Да, Нихабар — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
0: И вот знаете, вчера на самом деле все социальные сети, мне кажется, бомбило от того, что все считали количество летом, сколько назад закончили школу, у всех вот этот последний звонок и так далее.
1: Короче, тест на возраст.
0: Тест на возраст, да, такие проверочки минимальные. Ну, а мы решили устроить свою проверку.
1: Ну, и многие, кстати, узнали, что, оказывается, у девчат столько детей есть. Мама уже.
0: Да, это тоже, это отдельный анекдот. В общем, сегодня мы решили с вами поговорить и узнать, какая песня со школьных времен вам запомнилась.
1: Да.
0: Но есть большое важное «но».
1: Нужно, во-первых, пропеть эту самую песню. Во-вторых, не нужно вспоминать ту самую последнюю песню, которую мы пели в конце, на последнем звонке, о том, что там типа, школа, я скучаю. Не скучаем мы. Мы просто вспоминаем песни наших школьных времен. Ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
2: На радио МС.
0: Ну и далеко не расходимся. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на Ленинград.
3: Да.

знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор

0: что, друзья, уже буквально на следующих выходных будет грандиозное шоу-концерт группы «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым. И это будет, мне кажется, вау-вау-вау.
1: Да, Ксения очень ждет этот концерт, на самом деле, с прошлого уже года. И вот он, этот день настал, 6 июня в Кунаеве. Открытие дверей состоится. Ну что, и у нас есть два билетика, на которые вы можете попретендовать, повыигрывать, так сказать, поучаствовав в нашей игре, которая называется «Сейчас спою».
0: Нам нужны два участника, и для этого прямо сейчас отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою».
2: Шоу «Пеш» на радио МС.

0: спою.
1: Ой, сейчас как споем, как споем, как поборемся за два билетика на концерт группы «Ленинград», который состоится в Алматы, точнее не в Алматы, в Кунаеве, в Капчугае, 6 июня, уже совсем скоро.
2: Да, и у нас есть два претендента, это Денис из Алматы. Денис, доброе утро.
1: Доброе утро, Денис.
3: Доброе утро.
1: Привет, Денис. Денис у нас вообще серьезный человек, да. Он юрист, да, но перед Ленинградом, видимо, устоять никто не может. Правда, Денис?
3: Правда, правда.
2: Отлично. И второй участник, его зовут Руслан, правда, я не услышала, из какого он города?
1: Из Алматы.
2: Тоже из Алматы. Руслан, привет.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Руся, скажи, чем ты занимаешься?
2: Ага.
4: Самозанятый.
1: А, ну тоже серьезный человек.
2: Тоже серьезный человек.
1: То там, то сям тоже. Ну, это, кстати, важно вообще-то.
2: И, кстати, тоже обязан побывать на Ленинграде. Почему
1: ну, да.
2: нет?
1: Да.
2: Ну что, друзья, вы поете свои любимые песни. А может быть и не совсем любимые, но у нас есть задание. Ну а наши радиослушатели будут за вас голосовать в нашем телеграм-канале Радио НС. Поэтому, друзья, все зависит от вас. Пожалуйста, поддержите наших парней, зайдите в нашу телегу, подпишитесь и готовьте свои пальчики. Совсем скоро там появится голосовалка.
1: Ну что ж, ребята, сегодня две коварные женщины сидели, так сказать, скучали и решили подсластить вашу и так без того веселую мужскую жизнь. Короче, задание сегодня следующее. Спойте абсолютно любую детскую песню, ну или, может быть, даже колыбельную, но в стиле Ленинграда. Вот с драйвом, с хрипотцой, с энергией, как будто вы там на стадионе на каком-то.
2: Да.
1: Ну, короче, зажгите.
2: Да, вот. Дайте нам драйва. Кто первый? Денис, да, по-моему,
1: да,
2: у нас был первый на рандоме. Денис, сразу же после гонга приступай.
5: Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход. От того, что мы с тобой прощаемся, лучшее, конечно, впереди. Катится, катится, катится и упирается прямо в вагон. Прямо вот в небосвод. Каждому, каждому.
1: Лучшее верится.
2: Это нереально круто.
3: Спасибо.
1: Мне кажется, Шнуров сейчас плачет просто. Такой, что я Денчика не взял?
2: Или он такой, я меняю репертуар. Все.
3: Теперь все, запишись к Шнурову в группу.
2: Отлично. Ну что, Руслан, теперь твоя очередь. Сразу после гонга ждем твое исполнение. Погнали.
6: В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройною зеленой была. И тут ее нарядную на праздник нам при... Ну, я уже не помню, детские песни.
2: Импровизация наша все.
1: Да, давай, из песни слов не выкинешь.
2: Ладно, молодец. Ну, голос шикарный.
1: Ну да, главное затея, главное начать. Ну а наши радиослушатели начали бежать в наш телеграм-канал Радио НС, подписываться и голосовать за наших парней.
2: Да.
1: Денис, Руслан, они оба из Алматы и оба очень хотят попасть на концерт группировки Ленинград.
2: Да, скорее бежим голосовать, но вы, парни, далеко не уходите, потому что итоги узнаем совсем скоро в эфире Радио НС и узнаем, кто из вас пойдет на Ленинград.

0: спою.
1: Друзья, дорогие наши радиослушатели, официально всех зазываем в наш телеграм-канал Радио НС. Во-первых, нужно подписаться и под последней голосовалкой оставить свой голос за Дениса или же за Руслана, потому что парни борются за 2 билетика на концерт группы «Ленинград».
2: Мальчишки, еще раз доброе утро вам.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Руслан.
3: Доброе утро.
2: Вот, тоже здесь. Кстати, у Руслана в телеге появилась фанатка.
1: Да ты что?
2: Она пишет: Руслан, голос прям шансонный.
1: Вау.
2: Руслану песня «Бель» подошла бы.
1: Ух
2: Руслан,
1: ты.
2: Представляешь?
1: Руслан, вот. Готовься, следующая игра твоя.
2: Люди уже фантазируют с твоим участием, получается.
1: Да, мы просто будем голосовать за то, чтобы твоя заявка попала у нас на рандоме. Ну, слушайте, голосуем активненько, еще несколько секундочек мы потянем. И для того, чтобы узнать, кто из парней пойдет на концерт «Ленинград», который состоится 6 июня в городе Кунаев.
2: Да, на АСП будет ее мероприятие. Начало в 17:00. И давай уже останавливать голосовалку.
1: Да, уже пора.
2: Уже,
1: ну ладно, 3,
2: да.
1: 2, 1. И узнаем сейчас, кто из парней идет на концерт.
2: Обновляю я результатики и сообщаю торжественно. Сегодня со счетом 18-82 побеждает Денис из Алматы.
1: Денис, браво!
2: Денчик.
3: Спасибо, Радио НС. Любимая Радио НС.
2: С Ленинградом. Петь.
1: Поздравляем.
2: А еще
3: спасибо.
2: Народ пишет: Денису очень надо на концерт, у него работа нервная.
1: Да, работа нервная обязательно надо.
3: Это точно.
1: Мы тебя поздравляем. За эфиром мы тебе расскажем, как ты заберешь свои 2 билетика. Ну, а Руслан, ты не расстраивайся, у тебя фанаты какие уже появились. Ты зайди, обязательно почитай, хорошо?
2: И самое главное, ты этот Рус, слова песни «Бель» подучи, пожалуйста.
1: Да.
2: Мы тебя ждем в нашем эфире. Что-то вот прям Тати нам подкинула хорошую мысль, и я теперь тоже думаю, интересно, как с голосом
1: очень
2: Руслана
1: интересно
2: будет «Бель» в эфире звучать.
1: Русланчик, хорошего тебе дня желаем. Денис, а от тебя ждем кружочка в знак благодарности нашим радиослушателям, которые голосовали за тебя. Договорились?
3: Обязательно.
1: Все, хорошего дня вам желаем. И...
3: Все, спасибо, до свидания.
1: Спасибо и вам,
2: хорошего
1: ребят.
2: Хорошего дня.
1: И продолжаем утреннее шоу «Бешеное радио НС». Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою.
4: Сіз білдіңіз бе?
5: Сусыз ең ұзақ өмір сүре алатын жануар егеу құйрық.
4: Жарнама.
6: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
7: ВАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900003E00052103-14 от 28 марта 2014 года.
4: НС Радиосында Жернама.

0: Компас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: Ну что, друзья, мы продолжаем утреннее шоу-беж на радио НС. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро. 8 часов утра. Ура!
3: Доброе утро. Впереди 2 часа эфирного времени у нас с вами есть. Mm-hmm. И в ближайшие минуты я расскажу, как легко и просто можно сделать фото Сальто. На фоне Эйфелевой башни. Как раз, кстати, у Ленинграда есть песня «На фоне Эйфелевой башни».
2: Да,
3: шикарная. С айфона селфи, ну вы поняли.
2: Класс. А также в этом часе послушаем с вами «Код судьбы» от Джазиры Сербаевой. Не пропустите. Ну и, естественно, не хабар будет. Послушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И, пожалуйста, пропойте песню со школьных времен, которая вам запомнилась, под которую вы танцевали, я не знаю, пели. Первый поцелуй, может, у вас случился под эту песню. Тоже будет интересно. Присылайте.
3: Но еще в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Питстоп».
2: Ну а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат, а там уже накопилось целых 35 тысяч тенге, друзья, и все для вас.
3: Ну, а еще для вас идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
2: Присоединяйтесь, будьте с нами, ну а мы продолжаем. Всем доброе утро.
3: Доброе утро.
0: На Радио НС.

0: 8:07 в Казахстане. Мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко.
1: Всем привет, доброе утро.
0: Ну что, ребятки, готовы обалдеть сейчас?
1: Конечно.
0: Просто.
1: Да,
0: мы всегда готовы. Эйфелева башня. Эйфелева башня, вы представляете, да? Ну, как бы хотя бы там с картинок, как она выглядит. И она теперь есть не только в Алматы возле французского дома. Она теперь есть в селе Жалпактал. Это западно-казахстанская область.
1: Серьезно?
0: Там, значит, конечно, более чем серьезно. 30-метровую конструкцию построили выпускники школы 2006 года.
1: Вау!
0: Вот просто взяли и построили. По словам местных жителей, это у них уже традиция. Каждый год Туликтер, отмечая юбилей, дарят своему селу какой-нибудь подарок.
1: Прикольно.
0: Ну и, в общем, за эти годы уже появилось несколько парков, детские площадки, скульптуры, фонтан. И теперь
1: молодцы.
0: Там Эйфелева башня.
1: Так.
0: Вот. Там можно теперь фототься, она реально светится. Ага. На открытии было огромное количество людей.
1: Ага.
0: Все это там, ну, как положено, как мы любим, с танцами, плясками,
1: да.
0: Вот это вот со свистами и прочее-прочее. И, конечно же, с видосиками в интернете, коих очень много, и вы можете на них посмотреть.
1: Не, ну, слушай, молодцы, что это сделали школьники, потому что если бы другие взялись за это, то там вышло бы дорого, мне кажется.
0: Слушай, ну, как сказать, школьники, это вообще-то наши ровесники, потому что они в 2006 году закончили школу.
1: Ребята, вы крутые.
0: Да, да, да.
1: Ну, и мы вчера только говорили об ослах, да, которые превратились у нас
0: в зебр.
1: В зебр. Теперь у нас есть своя Эйфелева башня. А зачем брать вот эти вот, знаете, шенген-визы, чтобы поехать?
0: Конечно.
1: Приезжайте вот в Казахстан. У нас есть и зебры, и Эйфелева башня. Что у нас есть?

0: есть еще?
1: Да у нас много чего есть.
0: Байтерек есть в Балхаше.
1: В порядке,
0: туда можно съездить.
1: Кстати, а где-то еще есть байтерек тоже
0: в
1: маленький.
0: В Астане есть.
1: Нет, ну в Астане нет, это ладно. Короче, я предлагаю взять зебр, привезти их вот в это село в Западно-Казахстанской области. И все, и на фоне Эйфелевой башни сфотографировать и разослать по миру, чтобы привлекать туристов с помощью
0: еще
1: интернета.
0: Еще раз, где
1: ваших
0: находится Жалпахсай?
1: Это Западно-Казахстанская область.
0: Жалпахсас или Жалпахсай?
1: Жалпахтал.
0: Жалпахтал. Я же покупаю билеты. А то я во Францию хотела, а теперь все. Я теперь хочу туда, так, билет купить. Последние деньги потратила, ребята, на вас. Приеду скоро, встречайте.
2: На радио МС.

0: 8:15 в Казахстане. Сегодня 26 мая 2026 год, вторник. Кстати, дата очень красивая, зеркальная. И чего же нам ждать от сегодняшней даты, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Вторник, 26 мая. Активная энергия дня. Можно переезжать, менять сферу деятельности, менять работу. Но так как пик энергии сгущается, скоро полнолуние, возможны уже вспышки эмоциональные и колебания настроения. Но сегодня такой день, когда можно благоприятно продвигать свои дела и проекты с особым рвением. То есть именно особое рвение сегодня уместно. Проявите осторожность также за рулем. А я желаю вам отличного трудового дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня мы вспоминаем с вами, ребятушки, какие же песни со школьных времен вам запомнились. Угу. И там не с последнего звонка вот эти вот слезливые там записки голубей и все вот это вот. Нет, просто школьные песни, которые остались у вас в самом сердце.
0: Да.
3: И вы до сих пор их помните, радуетесь, вспоминаете и улыбаетесь. У тебя вот какая песня со школы?
0: У меня абсолютно все песни, которые играли на дискотеке, на которую меня не пускали. Это было больно.
3: Давай я тебе устрою дискотеку.
0: Я недавно устроила себе дискотеку, кстати. Там песни звучали группой «Руки вверх». И я сидела в будке, продавала хлеб, а меня не отпускали на эту самую дискотеку. И я недавно сходила на концерт «Руки вверх» и почувствовала себя, будто бы я на дискотеке. И все, вот.
3: Ну, классно.
0: Потусила.
3: У меня, кстати, вот воспоминание тоже пришло со школьной дискотеки. Это песня Ашера. И в начале, когда все такие медляк потанцевали, такие немножечко загрустили, а потом вот это «Писо».
0: А из медляков я прям хорошо помню вот эту песню, которая «Сегодня в белом танце кружит». Это было нереально.
3: Что ты всегда говоришь, что ты петь не умеешь, ты офигенно поешь, ты только что так классно спела, еще глаза закрыла.
0: Кто там, продюсер? Обращайтесь ко мне, мы с вами запишем нереально крутой фит. Ирина Кайратовна, свяжитесь со мной.
3: И вполне возможно, кто-то из наших радиослушателей к этому еще присоединится. Будут дуэты, трио, квартеты и так далее. Целую группу насобираем, поэтому пойте,
0: господа. Впереди будем петь вместе, присылать свои голосовые по номеру 775-106-2011.
1: На радио МС.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну, Зиверт будут, наверное, вспоминать зумеры лет так через стать. И
3: почему?
2: Будут говорить, вот, мы в школе под нее отрывались. Ну, мы явно в школе под нее не отрывались.
3: Да, мы уже не в школе.
2: Да, мы уже давно не в школе.
3: А жаль вообще-то, мы на работе сидим.
2: Да. Ну, а под какую музыку отрывались наши радиослушатели, узнаем прямо сейчас.
4: Привет, радио. У нас привет, что пишут, как всегда прекрасно выглядите.
2: Спасибо большое.
4: Я помню, я в школе слушал песню такую «Руки вверх». Ага. Крошка моя, я по тебе скучаю, я тебя письма не получаю.
2: Ты все,
4: хорошо, нет?
3: Подожди, а
2: взял
3: что ты рано?
2: Ты далеко. Не, ну молодец, на самом деле. Не надо нам минутные голосовые сообщения отправлять. Красавчик, идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС.
2: Доброе
5: утро, страна, как
3: вы. Ой, я вот это люблю.
5: Все с наступающим праздником, Курбан-байрам.
2: Рахмет.
5: Ну, в школьном возрасте мне запомнилась песня, вот, помните?
2: Какая? Она,
5: вот это «Твои карие глаза, твои сладкие уста,
2: конечно,
5: только
2: помню.
5: Ты мой ангел, ты моя мечта».
2: Мурашки.
5: В то время все по ней тащились, особенно молодежь.
2: Да, да.
5: Я ее, наверное, за минут 5 выучил.
3: А мне ее еще и пели.
2: Мне тоже
3: я
2: пели.
3: Я в школе училась, у меня еще нормальные карие глаза были. И такие, как
2: они еще нормальные?
3: Сейчас зеленые.
2: Зеленые?
3: Зеленые.
2: Твои зеленые глаза.
3: Спасибо.
6: Доброе утро, Радио НС.
3: Привет.
6: Привет, шоу Беш.
2: Так.
3: Привет.
6: Меня зовут Андрей, я из города Астаны.
2: Привет,
6: Андрей. В 2002 году я закончил школу, 9 класс. И когда ехал сдавать экзамены, звучала песня группы «Мумитроль», это по любви. Мне она очень понравилась, я подумал, что экзамен сдам на отлично. Ну и, конечно, приехал в школу, экзамен сдал на отлично.
2: Молодец.
6: Сейчас я спою вам эту песню.
2: Давай.
6: Поцелуями, нежными ли, нужными ли, это будет нетрудно. Это по любви. Караванами, пароходами, я к тебе прорвусь. Монами, рациями, факсами, телефонами, пока заряженными.
2: Андрюшу не остановить. Да. Молодец, хорошая песня. Идем дальше.
7: Школьная пора. И при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора.
2: Кстати, эту песню я вспоминала каждый раз, когда я в 10 часов ночи бежала домой, значит, мне домой возвращаться
3: чтобы
2: пора.
3: Чтобы не опоздать, чтобы не наказали.
2: Да-да-да, идем дальше.
8: Радио Нес, всем привет, hello girls,
2: hello.
8: Ваш постоянный слушатель из города Алматы.
2: Yeah, baby.
8: Почему-то песня со школы мне вот это вот в голову пришла.
2: Какая?
8: Нежность моих дней, чаном нежности нежней, я люблю тебя. Каники.
2: Точно.
8: Но вместо каники там другое имя говорю.
2: А какое имя там говорю?
8: И вот это вот.
2: Я не могу.
8: Скажи, зачем тебе это все? Ведь ты меня любишь. Для чего?
2: Да, я не знаю.
8: Ты идешь против воли. Прибавляешь больше боли.
2: Да.
8: Скажи. В общем, вот такие плаксивые песни.
2: Плаксивые. Романтика, да? Романтика.
3: Пораньше что началось.
2: Ой, красавчик, идем дальше.
9: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатели из города Астаны.
2: Давай, Мадияр.
9: В школьные годы у меня ассоциируется с песней группы «Вирус» «Ручки». Помним, да?
2: Конечно.
9: Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать.
2: Видео,
9: всем удачного
2: где
9: дня.
2: Волосы
9: пока-пока.
2: Назад, Мадияр,
3: да,
2: мы все ждем.
3: Волосы назад и ручки вот эти вот наверх такие. Поднимем ручки и будем танцевать.
2: Ждем. Ждем. Идем дальше.
10: Здравствуйте, доброе утро, любимое радио.
2: Здравствуйте.
10: Доброе утро, страна.
2: Доброе утро.
10: Раньше в школе мне очень нравилась песня такая.
2: Какая?
10: Школьная пора и при всякой погоде.
3: Это тест на возраст,
10: пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос.
2: Значит, что?
10: Домой возвращаться пора.
2: Молодец, да. Ну, больше наши эти братья, да, сестры, по-моему, под нее в школе танцевали. Так, ну, наверное, а мы тем временем идем дальше.
0: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, дорогие слушатели. Всем хорошего, прекрасного дня.
2: Спасибо.
0: Я хочу поделиться своими воспоминаниями. Школу вообще я заканчивала в 2005 году. Mm-hmm. И как раз вообще самое такое зрелое время в школе. Mm-hmm. Пришлось на начало нулевых. А там просто каждая песня была хит. Все песни были танцевальные. Mm-hmm. Это и демо «Ручки поднимите», и «Солнышко» тоже их песни. Mm-hmm. Вообще много. «Тату» как раз группа была очень сильно популярна в то время. Мы зажигали абсолютно под все песни на наших школьных дискотеках. И под зарубежные, и под наши
2: когда?
0: Песни.
2: Песня
0: было вообще классное, теплое время. Я когда слышу эту музыку, всегда вспоминаю с теплом, с удовольствием. Mm-hmm. И с такими, ну, с легким трепетом, знаете, в душе. Потому что это, правда, было самое классное.
2: Девочка,
0: время.
2: А всем у тебя дня. Такой замечательный голос.
3: Надо петь.
2: Напой да. нам, отправь обязательно. В следующем часть послушаем. А теперь к этому часу последний голосовой. Давайте послушаем.
1: Давай. Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Лима. Доброе утро, Ксения.
2: Доброе привет. Утро,
1: конечно, с наших времен много классики осталось. Это «Руки вверх», «Иванушки Интернешнл»,
2: да.
1: «Фактор 2», «Краски», море всяких песен.
2: Так.
1: Но почему-то мне запомнилась одна песня. Она, кстати, у вас в эфире частенько, ну, не частенько, а изредка появляется.
2: Какая?
1: Конечно, с меня англичанин еще тот, но спеть попробую. All the people in the world, every boy and every girl, just imagine a vehicle, a reason how to do. Вот эта песня.
2: Хорошо поешь, Валентин, продолжай.
3: Это может, ты сейчас скажешь, хорошо пошла.
2: Это тоже. Ждем еще ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. В Нихабаре послушаем в следующем часе.
11: Нихабар, родной. А ты же видишь, Нихабар.
12: Нихабар.
2: Но уже совсем скоро расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: погода к лету налаживается, поездки на природу становятся чаще. Это значит, что 20 литров бензина в любом случае будут впрок всем.
1: Да, и впереди как раз таки игра «Пит-стоп», где мы разыгрываем 20 литров бензина, и вы можете поучаствовать.
0: Нам нужны два участника, и прямо сейчас отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: На радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
2: Игра «Пит-стоп» на Радио НС начинается прямо сейчас. На кону у нас 20 литров бензина и два участника с нами.
3: Да, давайте с ними знакомиться. Это Александр из Петропавловска. Александр, привет.
2: Доброе утро, Саш.
4: Доброе утро, радио, доброе утро, страна.
3: Доброе утро. И Амангуль из Шымкента. Амангуль, привет.
2: Доброе утро, Амангуль.
5: Доброе.
3: Можно сказать, самая южная точка и самая северная точка Казахстана сегодня борется за 20 литров бензина. У нас готовы для вас три вопроса. Все вопросы числовые. Ваша задача, друзья, ответить правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
2: Прежде чем мы начнем играть, Амангуль, попрошу еще раз отключить громкую связь или наушники, или что это у тебя. Будь, пожалуйста, с нами. Держи трубочку телефона возле уха и возле рта, собственно, чтобы мы хорошо тебя слышали.
3: Да, и обратную связь.
5: Хорошо.
3: Все. Вот другое дело. Теперь начинаем игру и желаем вам удачи.
2: Ребятки, сегодня, как и всегда, открыли мы любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим на машине поехать из Экибастуза в Ридер. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Саш, как ты думаешь?
4: Я думаю, 900.
2: 900, ответ принят. Амангуль, твой ответ?
5: 1500, наверное.
2: 1500. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Скажите, пожалуйста, друзья, сколько минут будем мы ехать на самокате, если поедем без остановок из Экибастуза в Ридер? Амангуль, как ты думаешь?
5: Сколько часов?
3: Сколько минут мы будем ехать на самокате без остановок?
5: Наверное... Ближе...
3: 3, 2, 1.
5: 300.
2: Нам нужен ответ.
5: 30 минут.
3: Сколько?
5: 30 минут.
3: 30 минут. Отлично. Твой ответ принят. Саша, ты как думаешь?
4: 100 минут пусть будет.
3: 100. Хорошо. Ответы приняты. Идем дальше.
2: Ну а вообще, слушайте, давайте пешочком погуляем. Пойдем-ка мы с вами из Экибастуза в Ридер пешком. Угу. Скажите, пожалуйста, сколько часов мы будем идти, если представим, что мы роботы и нам вообще не нужны привалы. Да. Ну, Саш, как ты думаешь?
4: Ну, я думаю, 72 часа.
2: 72, ответ.
4: Если мы роботы.
2: А Амангуль, твой ответ?
5: Я думаю, что 9 часов.
2: 9 часов. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, мальчики и девочки, если мы с вами на машине едем из Экибастуза в Ридер, нам нужно преодолеть 760 километров. И здесь Саша оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем!
3: Второй вопрос у нас звучал так. Сколько минут мы будем ехать на самокате из Екибастуза в Ридер без остановок? Правильный ответ – 3247 минут, точнее 2 дня, 6 часов и 7 минут, согласно Яндекс.Картам. И здесь у нас был ближе Саша. Саша, поздравляем тебя!
2: Ну, а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько часов пешком мы будем идти без остановок и без привалов из Экибастуза в Ридер. Так. Правильный ответ – 149 часов, точнее 6 дней, 4 часа и 56 минут, согласно Яндекс.Картам. И здесь тоже Саша оказался ближе. И со счетом 3-0 бензин мы сегодня отправляем в Петропавловск.
3: Поздравляем тебя, 20 литров достаются именно тебе и отправляются в Петропавловск. А мне, знаете, скорость Амангуль на самокате. За 30 минут она может доехать. Представляете?
2: А тебя пешком за 9 часов не смущает?
3: Вообще не смущает после самоката на 30 минут. Вообще просто пушка.
2: Ребят, крутая игра. Дайте нам обратной связи, пожалуйста. А то мы болтаем.
3: Сами собой.
4: Да, мы здесь.
3: Саш, ты хоть рад?
4: Да, конечно, это уже второй раз я выигрываю игру «Пит-стоп».
3: А, ну тогда...
4: Да, я очень рад.
3: А тогда мы Амангуль отдаем в этот раз. Ты же уже выигрывал, да? Все, правильно?
4: Да, без проблем.
3: Не, я на самом деле пошутила.
2: Ладно, мы тебя развели.
3: И да, кстати, ты молодец, ты джентльмен оказался, да? Говорит, без проблем.
2: Ну вот. Амангуль, ты, пожалуйста, не расстраивайся, отправляй нам свои заявки еще, пусть в следующий раз тебе обязательно повезет.
3: Хорошего дня вам желаем за эфиром. Саш, мы тебе расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина, они достанутся тебе. И мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: «Пит-стоп» в шоу «Беш» на Радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ниагара сарқырамасы ешқашан мұз болып қатып қалмайды.
2: Жарнама. My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
5: NS радиосында жарнама 356

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Радио 9 часов 3 минуты в Казахстане.
4: Ого.
3: Мы уже продолжаем. Последний час, получается, на этой неделе. А, не на этой неделе, ладно.
4: Это выходной, тебя с толку все сбил.
3: Да,
4: но,
3: и это.
4: Но сейчас-то у нас все по плану.
3: Все по плану.
4: Все по плану, конечно. И впереди у нас гороскоп. В ближайшие минуты не пропустите, если прослушали его в 7 часов утра.
3: Да, а также продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Сегодня в Нихабаре мы вспоминаем песни, которые у нас

0: 9 часов и 10 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Mm-hmm. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 26 мая, вторник.
1: Итак, овны, сегодня вас сильнее обычного будет раздражать медлительность окружающих. Главное, не устроить революцию раньше обеда.
0: Тельцы, день подкинет повод внезапно поменять мнение о человеке, которого вы давно считали понятным.
1: Близнецы, сегодня вы способны разговорить даже тех, кто обычно отвечает одним словом.
0: Раки, неожиданное желание навести порядок появится не в вещах, а в собственном круге общения.
1: Львы, кто-то попытается привлечь ваше внимание слишком очевидным для вас способом, и это скорее позабавит вас, чем впечатлит.
0: Девы, сегодня полезно сделать что-то без практической пользы, просто ради удовольствия и новых ощущений.
1: Весы, день может подарить вам очень красивый момент, который захочется мысленно пересматривать снова и снова и снова.
0: Скорпионы, вы вдруг поймете, что больше не хотите тратить силы на то, что раньше казалось важным.
1: Стрельцы, случайное решение окажется настолько удачным, что будто бы вы готовили его несколько недель.
0: Козероги, сегодня вам особенно понравится идея ничего никому не доказывать и заниматься только тем, что реально цепляет.
1: Водолеи, ваша одна реплика способна случайно стать главным событием чего-то дня.
0: Рыбы, сегодня вас может неожиданно втянуть в историю, на которую вы сначала вообще не собирались тратить время.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, друзья, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Сегодня очень весело. По номеру 775-106-2011 еще можете продолжать присылать.
3: Да, и сегодня мы с вами поем, вспоминаем те песни, которые остались воспоминанием о школьных годах.
2: Да, и первое к этому часу.
4: Салам алейкум, страна. Доброе утро, радио НС. Приветствую вас, девчата.
2: Привет.
3: Доброе утро.
4: Поздравляю всех родителей с окончанием школы.
2: Ура!
3: Ура!
4: Вот. Отстрелялись со школой. Ну, школьные песни это однозначно.
2: Какая?
4: Клубные, ну,
2: спортзальные,
4: либо в актовом зале дискотеки проводились.
2: Да.
4: Ну, мне больше зацепилось тогда новое направление было.
2: Какое?
4: Децл. Песня «Вечеринка у Децла дома, гуляет весь район, гуляет вся школа». «Вечеринка у Децла дома, гуляет весь район, гуляет вся школа». Ну, так, как-то так.
3: И там еще была Маруся, которая своим голосом так «Вечеринка».
2: Да. Нашей школоте не понять. Идем дальше.
5: А мне вот такая песня нравится, детская, из детства. «Тучка за тучкой, шире шаг, а не уже. Я шагаю по облакам, как по весенним лужам. Тучка за тучкой, шире шаг, их уже тысячи сзади. А впереди архипелаг, не перепрыгаешь за день».
3: Ну, разное детство у нас было. Все, что я могу сказать.
2: Да, давайте идем дальше.
6: Добрячка.
2: Доброе.
3: Доброе утро.
6: Доброе утро, радио НС, доброе утро, страна. Моя школьная любимая песня, кто помнит, группа СТДК. Вот лето пролетело, все осталось позади, мы это знаем.
3: Лучшее,
6: конечно, впереди. Вот лето пролетело.
3: Вот это вы откопали, конечно.
2: Да. Прикольно.
3: В архивах памяти такое пошелестило. Ага. Причем не только в своей.
2: Да, идем дальше.
7: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, девчонки.
2: Доброе утро.
7: Моя любимая песня школьная. Это, наверное, группа «Алдавай». «Без тебя». За тебя я умру, без тебя не могу, я прошу, не гони, все у нас впереди. За тебя я умру, без тебя не могу, я без тебя не могу.
2: Шикарная песня.
7: Всем хорошего настроения.
2: Спасибо тебе за классное исполнение, идем дальше.
8: Доброе утро, страна, доброе утро, девочки.
2: Привет.
3: Доброе утро.
8: У меня в памяти осталась песня, которую мы орали на выпускном.
3: Ну-ка.
8: Под гитары пацанов.
3: Ну?
8: Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг,
9: там увидишь в окнах свет, сияющий нам след.
2: А давайте тоже орать.
9: Пусть идут дожди.
2: Надо вот громко.
3: А сейчас, что не громко пела?
2: Соберитесь.
3: Мы-то в полголоса тут. Вы просто, если орать, начнем, вы оглохнете.
2: Да,
3: а
2: соберитесь со своими одноклассниками и повторите это. Вы что, это
3: соберитесь
2: же круто.
3: С нами и с одноклассниками, и мы все вместе повторим.
2: Да, идем дальше.
10: Доброе утро, радио НС.
2: Привет.
10: Доброе утро, шоу Беш.
2: Доброе
3: утро.
10: Со школьных времен я помню песню «Братишка». Она разобьет твое сердце, разобьет. И пламя любви превратится прямо в лед.
3: Не стоит она твоей стороне, не поймет.
10: Все проходит через боль, старание.
3: Расти, просыпайся по утрам раньше. Ты столько интересного пропускаешь в нашем эфире. Мы тебя ждем.
2: И вообще, приходи к нам. Идем дальше.
11: Здравствуйте, радио НС.
2: Здравствуйте.
11: Помните эту песню «Алдавай»?
2: Как?
11: Холодно
2: какой?
11: С утра,
2: да,
11: осенняя пора.
3: Мы ее недавно слушали.
11: На плацу с листвой танцует альбастон. А у вас тепло, солнце за стеклом.
3: Классная
11: только
3: песня.
11: Это все дано.
1: Мы приехали.
11: Ты только не забудь мне написать.
2: Да.
3: На-на-на-на-на-на, вот это в конце нормально все.
2: Шикарно. Ну что, друзья, продолжим еще слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
0: Эй, Бауров, не хабар!
1: Не хабар, родной!
0: А ты живешь, не хабар!
1: Не хабар!

0: Не хабар.
1: Так, еще одна порция голосовых сообщений наших радиослушателей. Какие же песни у них ассоциируются, правильно, со школой. Вот, погнали.
2: Давай.
3: Доброе утро, шоу «Дэнс», какой-то ресторан. Я на школьной дискотеке тоже не ходил. Угу. Не нравилось мне там тусоваться.
1: Так.
3: А из школьного, то, что я слушал в школе, это группа «Сектор Газа». А-а-а. Но петь я не буду, потому
1: не
3: что
1: надо.
3: Там большинство песен не эфирные. Всем хорошего дня.
1: Но многие, я думаю, у себя в голове пропели. Так, идем дальше.
4: Салам алейкум, Казахстан!
1: Доброе утро.
4: Наши очаровательные, сногсшибательные.
1: На полчаса.
4: Просто обворожительные, как всегда. Выглядящие.
1: Ой,
4: очень красиво наши ведущие. У меня ассоциируется с несколькими песнями.
1: Давай.
4: Школьные дискотеки особенно.
1: Начинай.
4: Первое, это когда в кругу сами танцевали.
1: И сумки посередине
4: стоят.
1: Да.
4: И медлячки, конечно, группа «Рефлекс». Помните эту песню?
1: Угу.
4: Я тебя всегда буду ждать.
1: За твою любовь
4: все отдам.
1: Угу.
4: Я тебя всегда
1: причем?
4: Буду ждать и не буду верить слезам.
1: Причем мальчики тогда кринжевали от этих песен, стояли в уголочке.
5: Они
1: сейчас...
5: кринжевали от того, что они не могли девчонок на медляк позвать. А
1: да.
5: Когда белый танец зато объявляли, сразу mm-hmm. все такое... На выдане стоят такие, в сторонке по стенке ждут.
1: Помним. Идем дальше.
6: Доброе утро, Шымкент, доброе утро, страна, доброе утро, Радио НС, доброе
1: привет,
6: утро,
1: Никита.
6: Девчонки.
1: Угу.
6: С наступающим вас праздником, Корбан Айд.
1: Рахмет.
6: Мы заканчивали свою школу 5 лет назад, это было в 2021 году, и у нас много каких песен играло, современные, там, казахские тоже, но в голову пришла у меня вот эта песня.
1: Какая?
6: Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе.
1: Дожила эта песня.
6: Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе. Всем желаю удачи.
5: Это нам такой тонкий намек, малышей не обижать, когда мы просто вот зумерское поколение начинаем.
1: Да-да-да, и как раз таки это зумеры нам поют. Идем дальше.
7: Ксюша, Лима. Еще раз здравствуйте.
5: Доброе утро.
7: Денис. Послушал
5: привет, Денис.
7: Вашу тему не хабара.
1: Так.
5: Ага.
7: Мне в голову пришла песня, которая очень часто звучала на дискотеках. Это
1: «Вверх».
7: Это твой последний поцелуй. Так трудно оторваться.
1: Я не знаю.
7: Огонь свечи задуй. И нам пора прощаться. Прости меня за все. Прости за все на свете. Как жаль, что нам с тобой нельзя остаться вместе.
1: Ой, что за песня? Я такую даже не знаю.
5: О романтики у нас,
1: да?
5: Мальчишки.
1: Ты знаешь эту песню?
5: Ну, я ее когда-то слышала. Но, кстати, если честно, я не уверена, что это «Руки вверх» или эта песня.
1: Ну, ладно, идем дальше.
8: Здравствуй, любимая Радио НС.
1: Здравствуй.
8: Очаровательный ведущий Лима и Ксения.
1: Доброе утро.
8: Мой родной Казахстан.
1: Угу.
8: Всем отличного дня, прекрасного настроения.
1: Спасибо большое.
8: Это постоянный слушатель Макижан из Алматы.
1: Привет.
8: Мое детство ассоциируется с вот песнями.
1: Какой?
8: Если с другом вышел путь, если с другом вышел путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. You're a woman, I'm a man. This is morning just again. That's a young girl of my mind. How I wish that should be mine.
5: А еще
8: самое главное, конечно, песня. Жвейтесь кострами синие ночи, клич пионера дети рабочих. Близится эра светлых годов, будь пионер, всегда будь готов. Всем отличное настроение, всем пока-пока.
1: Спасибо большое. Шикарно. Идем дальше.
5: Вырежите мне, запишите.
9: Доброе утро, Радио НС.
1: Доброе утро.
9: Я в школе очень любил на дискотеке танцевать
1: под эту песню. Что началось-то?
9: Улю. Очень крутая песня.
5: Yeah. У меня мураши. Мне тоже.

0: that you deserve it. BBJ, I like your part, you know you're so nervous. You wear a watch like you're talking, and where you're working. And we on the harmonies while the high is choked.
1: Вау!
2: Супер! Просто креативный подход. Интересненько, идем дальше. Давайте скорее послушаем.
3: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. С наступающим праздником Курбанайт. Я заканчивала школу в 95-м году, и мы слушали доктор Албан, Кармен группа. Татьяна Буланова еще тогда плаксивые песни пела, Сиси Кейч, Модерн Толкинг. В общем, я, конечно, динозавр.
1: Почему же? Ну ты спой-то.
2: У нас таких много тут. Да, у нас времени мало, давайте дальше.
4: Вы просили, и я записываю песню из тех самых теплых школьных времен. Солнышко.

0: облаках.
1: По-моему, это демо, да?
2: Да.
1: Угу. Идем дальше.
3: Доброе утро, радио. Доброе утро, вся страна. Доброе утро, Казахстан.
1: Доброе утро.
3: Моя любимая песня – это детская песня. До сих пор. Мне уже 40, до сих пор пою. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белому свету. Те, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги.
1: Ну и то, без чего не обходится ни один Нехабар.
4: Ну-ка. Всем любви и кекса.
1: Вот такие сегодня были голосовые сообщения от всех наших радиослушателей. Всем огромное спасибо.
2: И есть еще у нас порция непрослушных сообщений, но мы просто никак не влазим в эфир. Ребятки, да. Чуть-чуть пораньше ваши голосовушки нужно отправлять.
1: Mm-hmm. Ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Нехабар, родной. А ты видишь, Нехабар.
1: И у нас есть 35 тысяч тенге впереди. Расскажем, как вы сможете их забрать.

0: часов 32 минуты в Казахстане, а мы продолжаем. И впереди наша любимая игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: В банкомате лежат денежки 35 тысяч тенге, и кто-то из вас, может быть, сегодня их заберет.
0: Да, и в преддверии праздника, я думаю, что очень будет полезненько выиграть 35 тысяч тенге. Я не знаю, сколько стоит баран.
1: Я тоже не знаю. Я никогда целиком не покупала.
0: Я тоже.
1: Да.
0: Ну, в общем, напишите нам.
1: Напишите нам, сколько стоит баран, да.
0: И заявки.
1: Прям заявки можете написать.
0: Заявки отправляйте по номеру 775-106-00-11. И не забудьте дописать название игры «Большой куш». Ждем вас.
2: Шоу «Бешу». На радио МС.

0: утро. Наша работа. Шоу-беш на радио НС.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Шакуш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш», где мы пытаемся взломать банкомат.
2: В банкомате есть деньги. Это 35 тысяч тенге на сегодняшний день. И есть у нас человек, который хочет забрать эти денежки.
1: И зовут ее Гульдана, и она из Алматы. Гульдана, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, радио нас.
1: Гульданочка, Гульдан. Ну мы тут почитали сообщение, которое нам писали, да, друзья наши радиослушатели, о том, что, ну, барана мы не купим за 35, но... Если ты выиграешь, ты можешь добавить и взять такого нормальненького барашку. А может быть, вообще что-нибудь другое себе купишь. Да?
3: Да, можно, да.
2: С учетом того, что победить. У Гульданы 4 дочки,
1: ага.
2: Она найдет, что
1: есть куда потратить деньги.
2: Либо сбежит на часок на массаж.
1: Вот это хорошая идея.
2: Либо на маник, я не знаю. Причем в салончик, желательно, в котором игристое есть, чтобы вот отвлечься. А что мы давайте? Это ты давайте, дорогая. Ты давай отвечай на 3 вопроса с 3 вариантами ответов. И будет тебе счастье, и будут тебе деньги.
1: Желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Начинаем мы взлом банкомата, и сегодня день рыжих. Поздравляем всех рыжеволосых красавцев и красавиц. Вы клевенькие.
1: Да.
2: И, пожалуйста, Гульдана, скажи, какой ген в основном отвечает за рыжий цвет волос? Варианты ответов. BRSA1, MC1R или FOXP2, как ты думаешь?
3: Давайте второй вариант.
2: Цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата, Гульдана. Также сегодня отмечается День Дракулы. Скажи, пожалуйста, в каком городе родился исторический прототип Дракулы Влад Цепеш? Варианты ответов. Первое – Сигишоара, второе – Бухарест и третье – Бран. Как ты думаешь?
3: Наверное, третий вариант Бран.
1: Угу, цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Хотелось вообще Дракулу тоже с их днем поздравить, но мы этот вопрос уже прошли. В третьем вопросе мы поговорим о том, что сегодня отмечается Всемирный день Линди Хопа. Линди Хоп – это самый известный афроамериканский парный танец, зародившийся в Нью-Йорке в конце 1920-х годов. Скажи, пожалуйста, Гульдана, от какого танца исторически произошел Линди Хоп? Варианты ответов. Вальс, танго или чарльстон, как ты думаешь?
3: Второй вариант.
2: Цифра номер 2 принята, и код с Гульданой из Алматы сегодня получился 232.
1: В нашем банкомате 35 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
1: Ай, Гульдана, мы так за тебя болели.
2: Гульдана, скажи, как мужа зовут?
3: Ельбек.
2: Ельбек, по-братски. Да. Гульдану отправь там в салончик или на массаж. Она старалась, понимаешь? Да. Но что-то пошло не так. Сейчас мы расскажем, что.
1: Давай.
2: В первом вопросе мы на самом деле ответили правильно. За рыжий цвет волос в основном отвечает ген MC1R. Он кодирует белок, который регулирует выработку меланина.
1: Вау. Во втором вопросе мы ошиблись. На самом деле исторический прототип Дракулы Влад Цепеш родился в 1431 году в городе крепости Сигишоара, нынешняя территория Трансильвании, Румыния.
2: Обалдеть. Эх. Ну и в третьем вопросе мы тоже ошиблись. Линди Хоп зародился на основе чарльстона. Танцоры взяли его быстрый ритм и движение ногами, добавив к ним парное взаимодействие.
1: Ох, какие они. Ай, не получилось у нас, Гульданочка, взломать наш банкомат.
3: Очень жаль.
1: Да, но ты не расстраивайся. Пиши нам еще, хорошо?
3: Хорошо, и потом, спасибо большое.
1: Потом нам отпишись.
2: Да, муж отправил или нет. Если надо, мы тебе вырезку эфира отправим и скажем, что мы, если что, настоятельно рекомендовали.
3: Хорошо, спасибо.
1: Хорошего тебе.
3: Кстати, мы будем 1 июня у вас с детьми.
2: О, здорово. Отлично.
1: Мы тебя ждем с детками. Обязательно приходите. Хорошего дня желаем деткам. Огромный привет. И своим проигрышем Гульданочка не взламывает, да, и получается добавляет еще 5000 тенге в наш банкомат. И уже в четверг в нашем банкомате целых 40 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
0: Большой куш на радио НС.

0: что, друзья, самое время с вами уже попрощаться, но перед этим мы хотим вам сказать о самой главной новости этого месяца, о том, что мы ждем наших маленьких радиослушателей у нас в студии, да, прям здесь, на радио НС, можно побывать 1 июня
1: в честь Дня защиты детей.
2: Дорогие наши юные радиослушатели и их родители, приходите к нам, будет весело, будет интересно, вы посмотрите на то, как мы работаем, как радио НС вживую выглядит изнутри, ну и, конечно, пофотаемся мы с вами тоже обязательно. Но важно, чтобы родители отправили нам заявки.
0: Да, и в заявке обязательно напишите «Буду 1 июня». Прям начните с этого, чтобы мы могли ваше сообщение найти, если оно потеряется, и написать фамилию, имя, отчество ребенка, а также сопровождающего человека.
2: Мы вам обязательно ответим, предоставим и адрес, и время, в которое необходимо прибыть. Это будет ваш ответ подтверждения. Ну и, конечно, напомним, что студия наша «Радио НС» находится в Алматы.
0: Да, ждем вас, обязательно приходите. Ну, а мы с вами уже прощаемся, и завтра выходной день. Всем желаем хорошо провести время, хорошо отметить праздник в кругу семьи, родных и близких. Мы по вам будем немножко скучать.
2: Ну так, совсем чуть-чуть. Немножко. Мы будем спать, так же, как и вы с утра пораньше. Ну а сегодня, как и всегда, в такую, можно сказать, маленькую пятницу для вас старались. Лимби Морзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: «Грязные мысли». Чем ближе утро, тем удобнее подушка. Жернова.
1: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
2: НС радиосында Жарнама. 300 алта,

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: да.
1: Слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Нөл рим цифрлармен жазуға болмайтын жалғыз сан.
2: Жарнама. Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
3: НС Радиосында Жарнама. 356.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Голос весны на радио НС.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жер тұрғындарының үштен бірі ешқашан қар көрмейді.
0: Жарнама.
2: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
3: НС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Ну что, привет, друзья, со вторником вас. Программа «Лайв-чат» стартует прямо сейчас в 15:01. Я, Александр Шмыгалев, приветствую вас на волне радиостанции АНС. Можно передать привет, признаться в любви или поделиться своим хорошим настроением прямо сейчас. 775-1060-011, номер WhatsApp работает уже в эти мгновения. Из любой точки нашей страны можно написать свое приветствие. Сразу после первой песни обязательно все почитаю.
0: «Лайв-чат». Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Так, ну что, давайте будем озвучивать ваши первые приветствия. Вот что у нас пришло. Передаю привет Валерии Доспаеву и Руслану Пасечник. От Башкира пришло это сообщение. Башкир передали с большим удовольствием. Идем дальше. Здравствуйте. Хотел бы написать смс, что вы сделали. Передаю привет своему мужу Сергею. Значит, хотела бы, да. Это я ошибся. Хочу сказать, что я его очень люблю и пожелать хорошей дороги от жены Сабрины. Написали вы спасибо. Сабрина, пожелаем вам хорошего тоже дня и только лишь отличного настроения. Так, добрый день. Передайте огромный привет дяде Вите Маляру. Сортировки пришло это сообщение. Сделано, готово. Здравствуйте, НС Радио. Привет моему любимому Биг Болату. Мы с Миром в деревне целый день пропадаем на улице. Дела, свежий воздух, заботы, но мысли все равно о тебе. И самое главное, уже 10 июня наконец-то увидимся. Жду с нетерпением. Люблю тебя и крепко обнимаю. Это сообщение от Асель. Здорово. Передаю привет моей булочке Эльдару. Любимый, все получила, все сделала, как ты просил, поэтому не волнуйся, у меня все хорошо. Скучаю по тебе с каждым днем только сильнее. Скоро увидимся, я снова крепко тебя обниму. Знай, я тебя очень жду и сильно люблю. Ты у меня самый родной, самый любимый. От Миланы это сообщение. Замечательно. Добрый день, у нас радио. Нежный привет любимому мужу и папочке. Мамедову Саиду, родной наш, мы тебя бесконечно любим, крепко обнимаем и целуем. Береги себя, знай, мы всегда рядом. Жена и дочь Златана написали это сообщение. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет Александру. Я тебя люблю и очень по тебе скучаю сегодня. С мамой и дочерью были на концерте. Позже, надеюсь, увидишь фото. Дресс-код белое, ты поймешь, держись. И самое главное, не болей, с любовью, Анжела, Арина. Кстати, сегодня, надеюсь, ты нас увидел. Спасибо Егору, написали вы. Ну что, друзья, пришло время напомнить вам наш номер WhatsApp. Это для того, чтобы вы могли поднять настроение себе, своим коллегам, любимым людям, передать привет, признаться в любви и пожелать хорошего дня. Ваша динамика.

Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.

0: Live-чат. Отправь плавенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Продолжаем передавать приветы и, конечно же, поздравления. Так, друзья, что у нас имеется? Попросили передать привет. Ну и, собственно говоря, удалили его. Напишите еще раз, потому что я не вижу, что добавлять-то от себя. Здравствуйте, Радио НС, самые лучшие ведущие. Передайте привет нашему папочке Вячеславу. Эти слова, любимый папочка, с огромной радостью и теплотой хотим поздравить тебя с днем рождения. Ты замечательный человек, наша поддержка и опора. Нам дороги твоя любовь и забота. Пусть будь всегда здоровым, бодрым духом, жизнерадостным, веселым, оптимистичным. Пусть удача сопутствует во всем. Пусть сбываются твои мечты, а мы, твои родные и близкие, всегда будем рядом. Будь самым счастливым. Твои сыновья Карим и Женя написали это сообщение. Так, хорошо. Здравствуйте. Хочу передать привет Александру от его друзей Коляна, Руслана, Диаса. Здоровья крепкого пожелать. Так, замечательно. Поехали. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет по Сашкову Давиду с окончанием 2 Б класса. Только успехов. Ну и, конечно же, поздравляем то, что ты хорошо закончил школу и успешно пошел в 3 класс. Ну что ж, отлично. С большим удовольствием присоединяемся и Давиду пожелаем только успехов и еще раз успехов. Так, дальше идем. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет любимому супругу Рубанову Вячеславу. Солнце мое, эта разлука с тобой разрывает мне сердце. Возвращайся скорее, каждая минута нашего расстояния дается мне тяжело. Я просто не могу жить, только тебя и жду. Бесконечно жду твоего возвращения. Твоя любимая супруга Болдырган. Завтра Карим едет опять на областные соревнования по дзюдо в Ауилькуль. Собственно говоря, от нас только самые наилучшие пожелания. Так, дальше пойдем. Здравствуйте, Радио НС. Передаю большой привет всем вам. Желаю вам творческих успехов и благ. Спасибо. Передаю большой салам братишке Мейрамбеку. Он сейчас за рулем. Мы по дороге домой. Большой рахмет, что поддерживаем друг друга. Не переживай. Все, что имеет начало, имеет и конец. Удачной тебе дороги и хорошего настроения. Твой брат Серик. Ну и поставьте хорошую песню. Обязательно прозвучит и причем совсем скоро. Ну а вам, друзья мои, прямо сейчас я напомню наш номер WhatsApp, куда вы можете в самые ближайшие минутки написать свое сообщение.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио НС. Лайв-чат.
1: Так, друзья мои, продолжаем программу «Лайв-чат». Конечно же, смотрим на ваши приветствия, на ваши сообщения, которые приходят к нам в больших количествах. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет своему любимому. Знаю, что ты сейчас это слышишь. Саят, я тебя очень люблю. Твоя Кристина подписалась под этим сообщением. Своему мужу Евгению передаю пламенный привет. А мне тебя сейчас просто хотелось бы обнять, укрыть своей нежностью теплым взглядом. Прижаться к тебе и стук сердца считать. Но ты далеко, ты не со мной, ты не рядом. Целую тебя очень страстно и очень скучаю по тебе, очень сильно тебя люблю, потому что они одним тобой только живу. Родной мой, я тебя очень жду, твой ангел-хранитель. Наталья, замечательно. Так, Александр, приветствую. Благодарю, любимое радио НС. Родители передают теплый привет Максатов, Кустанай, мой родной. Порой цель всего лишь направление для того, чтобы двигаться дальше. Помни об этом, когда становится тяжело. Ты совсем справишься, у тебя потрясающий потенциал. Сейчас просто стисни зубы и борись. Не позволяй обстоятельствам сломить твой дух. Ты чист перед собой, и это внутренняя правда. Твой главный щит. Держись, борись до конца. Что ты не один. Мы тебя очень ждем дома. Буду обнимать тебя долго-долго. Пока целую твою любимую макушку, мое солнышко. И желаю успехов в твоих начинаниях. Написали вы. Передали. Так, что еще? Есть вот такое сообщение. Здравствуйте, радио НС. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения моего замечательного друга. Его зовут Рома. Ромыч, пусть счастье преследует тебя каждый день. Я тебя очень люблю и всегда буду рядышком с тобой. Это сообщение прислала вам Вероника, город Алматы. Доброго дня, любимое радио. Хочу передать привет моему дорогому Максу от Катерины. Недавно я узнала, что иногда деревья, растущие рядом много лет, переплетают свои корни так тесно, что начинают поддерживать друг друга. Каждая из них остается отдельным, тянется к солнцу по-своему, но под землей они все равно связаны. Мы разные со своими мечтами, страхами и страстями, а странностями, простите, но наша связь никуда не исчезает, даже если сейчас нас разделяет время и расстояние. Милый, продолжай тянуться к солнцу, и однажды мы обязательно встретимся в тени наших переплетенных ветвей. Люблю тебя и крепко обнимаю. Красиво.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте NS.KZ и будь ближе к эфиру.
1: Лайв-чат. Так, друзья, продолжаем программу «Лайв-чат», продолжаем передавать ваши приветы и пожелания. 775-1060-011, времени у нас остается с вами совсем немного, но давайте почитаем, что у нас имеется. Дорогой Радио НС, спасибо за эфир и классную музыку. Передаем привет нашему дорогому Алмасу от родителей и сестры Жанат. Самая темная ночь перед рассветом, наш рассвет впереди, и на нашей улице будет праздник. Мы верим в это, верит и наш дорогой, написали вы. Здравствуйте, Радио НС. Передаю привет своему дедушке Тагаеву Нурлану от Орлана из города Караганды. Ну что ж, замечательно. Передали с большим удовольствием. Ну и, конечно же, мы двигаемся с вами дальше. Добрый день, Радио НС. С благодарностью и большим уважением обращаемся к вашей передаче. Для многих это единственная и потому очень важная возможность передать близким теплые слова любви и пожелания скорой встречи. Желаем всем, кто ждет, чтобы у вас все сложилось благоприятно и встреча состоялась как можно скорее. Мой привет внуку Максату. Солнышко, мы тебя очень любим. Желаем здоровья, удачи, везения. Крепко обнимаем и ждем дома. От Апашки пришло вот такое вот сообщение. Что ж, передали мы его тоже с большим удовольствием. Здравствуйте, дорогое радио. Хочу передать сообщение для моего любимого мужа Суиндыкова Азамата. Любимый, рядом с тобой я поняла, что счастье – это не идеальная жизнь, а человек, с которым спокойно сердцем. Ты стал для меня тем, кому хочется возвращаться мыслями даже в самые обычные дни. Мне дорого все, что связано с тобой. Твой голос, твои слова, твоя поддержка и даже твоя тишина. Спасибо тебе за любовь, за терпение и за тепло, которое ты даришь мне каждый день. Я очень сильно тебя люблю, с каждым днем все больше убеждаюсь, что именно ты мой человек. С любовью, соответственно, твоя супруга Юлия. Ну что ж, отлично, передали привет, любимое радио, передайте большой привет моей Кристине. Ты для меня как лучик в моей жизни. Спасибо, что ты есть. Но вот, к сожалению, подписи вашей под сообщением я не увидел, но так или иначе передал. Так, друзья мои, впереди у нас финал программы 775-1060-011 для ваших финальных сообщений.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: чат.
1: Продолжаем, друзья мои. Сейчас мы с вами уже подошли к финишу, к финалу программы «Лайв-чат». 15 часов почти 46 минут показывают наши родины. Ваши заключительные приветы к этой минутке буду озвучивать. Так, здравствуйте, любимая Радио НС. Хотим поздравить любимого братишку Рымкулова Руслана с его днем рождения. Желаем ему здоровья и неиссякаемой позитивной энергии, которую он имеет. Любим тебя и ценим. Замзат и Алтынай подписались под этим сообщением. Здравствуйте, радиостанция НС. Передайте, пожалуйста, пламенный привет моей самой прекрасной, самой любимой, самой невероятной девушке, которую я очень люблю. Ее зовут... как ее зовут? Не написали. Хорошо. Вашей самой прекрасной, любимой девушке пламенный привет от вас, Батырхан. Мы передаем сейчас в нашу столицу. Желаем хорошего настроения и всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, спасибо, что коротаете время здесь, в компании любимой радиостанции. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет и пожелайте хорошего вторника моему братишке, которого зовут Эльдар. Эльдарик, я тебя очень сильно люблю. Спасибо, что ты у меня есть. От сестры Рушаны пришло это сообщение. Рушана, также передали вам большой привет от нашей радиостанции. Привет, Казахстан. Поздравляю всех с предстоящим праздником. Ну и, конечно же, передаю большой-большой привет и желаю всего самого наилучшего. От Бигболата пришло это сообщение. Здравствуйте, любимое радио. Передайте привет Кристине и скажите, что она лучшая, добрая, красивая. Быть всегда с улыбкой. Написали вы. Ну что ж, отлично, замечательно. Так, давайте быстренько. Здравствуйте, любимая Радио НС. Хотим поздравить любимого братишку Рымкулова Руслана с днем рождения. Желаем здоровья, неиссякаемой позитивной энергии, которую он имеет. Любим тебя и ценим. Замзат, Алтынай. От них пришло это сообщение. Все, друзья, на сегодня точно все. Будем заканчивать сегодняшний выпуск программы «Лайв-чат». Меня зовут Александр Шмыгалев. Встречаемся в новом музыкальном...

А знаете что, друзья мои, в преддверии еще одного праздничного выходного, который случится уже завтра в среду, по-другому и быть не может. Все действительно будет хорошо. Особенно если свои приемники вы настроили на волну любимой радиостанции. Приветствую всех, кто коротает свое время в нашей компании. Меня зовут Александр Шмигалев. Я, в свою очередь, вам ее буду составлять здесь до 18.00. Популярные, а главное, любимые песни в нашем плейлисте уже заряжены. Остается пожелать вам только хорошего дня.

0: общем, друзья мои, знаете, как здорово, что 16 часов 15 минут есть возможность слушать любимые песни здесь, на волне любимой радиостанции соответственно. Потому что на дорогах пробки, а что, конечно же, может спасти наше хорошее настроение? Только музыка. Давайте посмотрим, что же сейчас в Алматы происходит в преддверии праздничного дня. 7 баллов, серьезные пробки мы наблюдаем. По данным сервиса Яндекс.Карт, постоять придется сейчас более всего на восточной объездной автомобильной дороге, проспект Эль-Фараби на юг. От остановки Зеленая до улицы Ремизовка здесь 53 минуты потребуется. На проспекте, на улице Вдольбак, простите, на запад от улицы Северное кольцо до улицы Такижанова стоим 25 минут. На проспекте Абая от Муканова до Алтынсарина более 40. На Жарокова от Абая до Тимирязева полчаса приготовьте. Ну и еще 25 минут на Розыбакиево от улицы Жамбыла до улицы Джандосова. Что касательно столицы, то здесь 3 балла. И сейчас до пункта назначения вы доберетесь без особых трудностей. Радио НС желает вам доброго пути и хорошего дня.
1: Мимо пробок.

точно знаю, друзья мои, что если вы так же отчаянно ждете звонка от вашего близкого человека, обязательно дождетесь. В преддверии праздничного выходного хочу рассказать вам о том, что синоптики обещают на день завтрашний 27 мая, и это будет среда. Плюс 23 будет в Алматы, переменная облачность, ну и синоптики прогнозируют осадки в виде небольшого дождя. В столице, в городе Астана, до плюс 28 прогреется воздух, ну и также небольшой дождь нам все-таки обещают. Информация о погоде нам любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода, ну а мы с вами продолжим слушать отличную музыку. Всем доброго дня!

16.45 в нашем эфире слушаем Зиверт с треком под названием «Эгоистка». Прекрасные новости сейчас для тех, кто безуспешно борется с лишним весом. Австралийские ученые провели масштабное исследование и выяснили, что для похудения нужно работать 4 дня. Анализ данных из десятков стран показал, что там, где люди работают дольше, чаще фиксируют высокий уровень ожирения. Ученые объясняют это хроническим стрессом, нехваткой времени на спорт и привычкой питаться на бегу. В общем, надо жить свободно, чаще двигаться и меньше нервничать. Залог успеха – побольше уделять времени себе и слушать отличную музыку. Кстати, с этим у нас никаких проблем нет. Давайте продолжим. До завершения часа послушаем еще пару-тройку классных треков.

Классная коллаборация открывает этот музыкальный на волне любимой радиостанции «Амирчик» Лукман Апа, трек под названием «Рядом». И если вы, друзья мои, что называется, заранее заряжены на то, чтобы испытывать положительные эмоции, то будьте уверены, что успех не заставит себя долго ждать. Кстати, общение с позитивными людьми хорошо скажется и на вас. Сказано не мною, а доказано учеными, что вечно недовольные люди заражают всех своим настроением. Старайтесь минимизировать общение с такими людьми и проводить больше времени с теми, кто поддерживает и воодушевляет. Классного настроения вам на этот вечер пожелаю я, Александр Шмигалев. Всем пламенный привет и хорошего вечера вторника.

0: Итак, друзья мои, совсем скоро будем говорить про дорожную ситуацию, а пока полезная информация для автолюбителей из города Алматы. Расскажу о том, что сразу три улицы в Медеовском районе решили сделать односторонними. С 23 мая одностороннее движение вели по улице Уалиханова на участке от улицы Кабанбай-Батыра до улицы Казыбек-Би в северном направлении. Также односторонними станут улицы Жукова в южном направлении и Манаева в северном направлении соответственно, на участке от улицы Затаевича до улицы Ахмедьярова. Стоит отметить, что одностороннее движение на этих улицах ввели в пилотном режиме, дальнейшие решения будут принимать после оценки того, как изменения повлияют на транспортный поток и загруженность дорог. Ну и, собственно, теперь о дорожной ситуации. 7 баллов и серьезные пробки мы наблюдаем на 17 часов 15 минут. По-прежнему постоять придется на восточной автомобильной объездной дороге проспекте Аль-Фараби на юг от остановки «Зеленая» до улицы Шашкина. Здесь более 45 минут. Приготовьте. На Розабакиева в южном направлении от Рейнбека до проспекта АБ плотный поток наблюдаем чуть более получаса. Стоим на Рыскулова на запад от Бакиханова до улицы Сакпабаева. На проспекте Достык в южном направлении от проспекта Абая до улицы Хаджимукана. Стоим на Жарокова в южном направлении от проспекта Абая до улицы Тимирязева более получаса. И на улице вдоль Бак на запад от улицы Северное кольцо до улицы Такижанова. Астана 4 балла, местами имеются затруднения. Чуть менее 10 минут потребуется на улице Сыганак от проспекта Туран до проспекта Кабанбай-Батыра. Около 15 минут приготовьте на улице Сакена Сейфулина от улицы Енелик-Кебек до улицы Кинжибека-Кумизбекова. По 10 минут приготовьте на проспекте Абылайхана от улицы Александра Пушкина до проспекта Бауржана Мамышулы и на проспекте Республики от улицы Рамазан до сквера Пушкина. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: с вами прямо сейчас, 17 часов 30 минут, в одно мгновение оказались на малиновой луне вместе с «Моя Мишель». Предназначается для всех тех, кто ищет свою вторую половинку. На пурпурно-малиновой луне и на обратной стороне мы увидимся, мой архангел. «Я отыщу тебя во тьме» поется в этой новинке. Что ж, как всегда, «Моя Мишель» радует прекрасным музыкальным произведением, и все это вы слушаете здесь, на волне радиостанции НС. До завершения рабочего вторника остается совсем немного, поэтому не отрываемся от наших планов и слушаем отличную музыку и дальше.
1: Все

знаете, мы каждый, но по-своему тоже можем в 17:46 сказать что-то типа «Оу, yeah!». И ведь порадоваться есть чему. Потому что, во-первых, рабочий вторник подошел к своему логическому завершению, а во-вторых, нас с вами ждет завтра дополнительный выходной. Всех казахстанцев поздравляю с предстоящим праздником Курбанайт, мира, тепла и добра вашему дому, ну и, конечно, самых положительных эмоций, кстати, которые мы здесь на волне радиостанции НС продолжим создавать специально для вас. Я же, Александр Шмыгалев, прощаюсь с вами до четверга, услышимся в программе «Лайфчат» в 3 часа дня. Ну а на сегодня пожелаю вам отличного вечера этого вторника.

0: Амбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно.

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең көп шоколад жейтін ел Швейцария. Бір адамға жылына 10 килограммды құрайды.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900300052103-14 от 28 марта 2014 года.
4: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
5: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: NS радиосында жарнама 356 60 00.

0: радио.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит

Донбасс. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. На радио МС отправляется «Экспресс в прошлое».

0: хочешь заряд положительных эмоций?
1: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда, возможно, сбежишь из этой чащи.
0: Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение.

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки,

скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный,

в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно радость.

сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки.

от Манджуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.